0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
4: Дык што там з каліем, калі паплыве?
6: Это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в тот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении.
5: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
7: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
4: Патриотизм по указцы и хвилинка кепской музыки. Крынч тыдня.
8: Милицейские вучения, яны як следшие дзеянні. Доводячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на самих сябе.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце прадуктамі харчавання.
1: У размове з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюй Дун'юем беларускі кіраўнік заявіў, што каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце беларускія.
0: І таму, калі ЕС здыме абмежаванне для беларускай сыравіны, сітуацыя ў свеце адразу палепшыцца.
1: Але ці сапраўды Беларусь вырабляе столькі сыравіны? Чаму госць Лукашэнкі ніяк не адрэагаваў на ягоны спіч? І ці чакаць увогуле, што пытанне транзіту беларускага калію праз ЕС нарэшце вырашыцца?
0: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
2: Літоўцаў запыталі, ці трэба змягчаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Траціна апытаных «за» тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
3: Ну, понимаешь, исключить это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да? Там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да? Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да? Вот у армянского народа 7 числа выборы, да? Вот и спросят. Если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо? Вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да. Вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску прямо в том же помещении. И я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да. Я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор. Там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
2: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у ЗША, у Трампа, а, ну, как бы сказаць, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
3: Абсолютно.
2: І тут как бы выходит, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую это хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
3: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
2: Ну, ну хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычна, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
3: Нет, через неё транзіта і не планіруецца.
2: Таму как бы Украіна ёсць там у этом лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну некае.
3: Я сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украине был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнер Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического. Вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев. Мизерные объемы шли совсем. Поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует. Вот. Ну, что без ее согласия... Ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да. Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
2: Ну, сапраўды, вот добра б так было, калі б за транзит і потым Лукашенко адлічваў грошы у які-небудзь створаны бабарыкай банк падтрымкі беларускіх там дыаспары, там палітвязняў.
3: Слушай, нет, давай мы вначале Украіну спасаем, да, а потом там вот беларусам, там пенсіянерам, бывшым палітвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с беларускай пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот. Все это не так просто, не так быстро. Жить надо здесь и сейчас. Да? Людей вот выдворяют даже без документов.
1: А теперь закранем любимую тему апошнего часу. Приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитрий Лукашук и Вольга Лойко.
2: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Вольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наши ожидания визита Коула у Беларусь. Вот то, что его этого визита нема тады, коли мы чекали, чекали мы его как минимум 2 тыдні тому. Это у тым ліку за гэтых подпаленных фиранок умовных?
3: Нет, я не думаю. Нет, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
2: Просто коли Европа уперлась и не иди на сустрач вот гэтым домовленностям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
3: Ну, ничего.
2: И далее
3: ну,
2: что?
3: Это же
2: вот
3: помогает это... на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет X2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да? И с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать. Вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем, и ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетом требований и так далее. Да.
2: Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем займаться пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
3: да, кто... Окно возможности.
2: Да, дренное вот здоровье, и вогуле сядеть, вычайте, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. выкарыстоўваць. І пытанне, ну, а далей што? А наступны крок? А вот тады мы будзем, можа быць, гаварыць пра спыненне рэпрэсій, а калі мы зараз прагандлюем всё, то на падставе чаго мы будзем далей весці?
3: Слушай, ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да? Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот, поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается. Сейчас стул придется все-таки выбирать.
0: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернае зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
4: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
1: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
5: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Let

0: Трансграничное радио FM. Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине. Рация.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
3: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
4: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди обедновываются внутри краины и поза ее межами.
1: Радио Рация.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Білорусі.
3: Масированные обстрелы Украины и ось ахвяры пораненные, а Лукашенко поскарзился, что санкции супраць Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Грузия депортовала у Армению былого белорусского политвязня.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У выніку российской атаки на Киев, Днепро и Харьков сегодня раніцай загинули принамсі 9 человек, многие отримали ранения. У столице Украины пожар вспыхнул как минимум у двух жилых будинках над городом.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. А гость нашої програми були політв'язень Кирил Казей, який за протести по 4 артикулах був присуджений владами Білорусі до 7 років колонії в умовах узмоцненого режиму. Відсидів з їх 5 і був вивезений у Литву 19 сороковика 2026 року разом з іншими політв'язнями. Про справу Кирила, його знаходження за кратами і видварення з Білорусі і поговоримо з ним у нашій передачі.
3: Господар Кирил, ось у вас така так само цікава історія вашого переслідування у Білорусі, навіть з підкиданням вам таких речей. Вибухок – це дуже серйозна реч. Ось розповідайте спочатку вашу історію, як так здарилося, що ви зробилися політв'язнем?
4: Не хотів я бути політв'язнем, ніхто не хотів, і ніхто не розумів, що так може отриматися у виніку. Тобто, все, що я робив, так це я просто ходив на це мирной демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Я и каждый нормальный белорус разумел, что это совсем ненормально. То, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь, ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немогшимо. Но, коли в 20-м годе бачу, что народная хваля иди вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже
3: политизованным.
4: Да, немножко, скажем, так заинтересовался политикой. Ну и вот, коли у всего это здарылось, коли сдавались эти выборы, коли здарылось эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, мовшать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет вовогуле Украину до кипского стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кипско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что этого можно можно позбегнуть, коли вогуле, как бы, все ж таки изменится влада. Ну, тем больше. Это было явно ожидание народа. Ну, чому так зарвался, что мне так подкинули этой речи, да, там, эти патроны, гранату, вибуховку, как вы кажется. Я не ведаю, чому так зарвался, то есть просто, я думаю, что просто не пошансовало. То есть был некий человек, який вырушил зробить на мне там ти карьеру, ти ему треба было просто там какая-то не карьера, а максимум там какая-то справа, как бы выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж отримал на телебашене.
3: Ты вот стезурочки захотел? Да. А крышку историю эту, за что вас взяли?
4: Брали просто потому, что мы были там, где не треба быть, и там была засада. ОМОН, я не брали, то есть ничего не было. Я навык попробовал утехать. Я разумею так, что меня вывозьмут только на сутки.
3: Так то есть, фактично за удел в акциях вас?
4: Ну, акции. Это было удел акции, а лишь акции там у той час не отрымалось. То есть мы приехали, и там уже никого не было. Может, там и никого не было и у вынику. Ну, мы думали, что это будет это некое такое место, что там площадь пирамид, Максима, я что некое такое, я уже не памятаю, какие еще были такие значные места, как бы там, там площадь, как место там, где в районе Тарайковский. То есть мы думали, что это будет такое вот место, приехали туда, поглядели, что это будет, и ничего не отрымалось. А лишь была засада ОМОН, какие нас взяли. Вот, то я разумел так, что это будет административка, то есть как бы, ну, 15 суток. А лишь так отрымалось, что я ну и вырешили, что будет добрый репортаж, коли я ну покажу, что в машине на осмотр якой не было никакого, ну, никаких причин не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и иншее, там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, коли меня уже опрашивали у РУВД, коли я разумел, что все, ты хлопцы, какие там как бы лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, и они нашли эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, и они поглядели, максимум поглядели, что раз столько протестантской символики, протестной символики.
3: Хотел запутаться, да, вы протестант?
4: Да, пробушайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убашили, и вынику вырешили, что треба с этого сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь, ли у тебя машины, гранаты и патроны. Я, ну, а чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в уголе. Машина просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли ли мои 10 суток, вы меня привезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не как так. Просто не прошивало, потому что нехто вырашил выслужиться. То есть, как бы не зробить громкий репортаж и поотрымать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где я сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было у гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: Как вы лечите, чему именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спешатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так? Ну, что вам сказали?
4: Нет,
3: что?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы под административки, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что так ничего, только просто ходил как бы, по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому стекали пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, какие были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. И где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал за такую речу? Не зразумел. Ну, мне разумело.
3: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять, вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зразумело, что нема там никаких пропонов, как сказать, что соправды это было до беда. А лишь мы ведаем, что по закону не трымовывается.
3: У нас не до закона.
4: Да, да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закона. Ну и что далее? Как бы, ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спынили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтоносе выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их трымать держи. То есть, люди все сдались. То есть, всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 5 годов. Ну, как взорвался, что я стал экстремистом. В уголе так само это цікаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что они одразу затримали от некого экстремиста. БЧБшники отказали, да. А лишь как взорвался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили в этот профулик. То есть вот, чему так? Ну, потому что, максимум, некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или КУБО. Максимум, поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: То есть, вы трапили там, ну, спочатку в СИЗА, после уже в колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у все огульные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себе особо относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, до экстремиста уже там особливое относительно. медицины, там как бы особливые там забороны для них и так далее.
3: Что было самым тяжким, вот, переносить, и что давало надею?
4: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты кто сказал, что не, это надолго, я просто как бы не чул, потому что как бы у меня было меньше
3: другое.
4: Да, я весь час был, ты оптимист, и по уголе, наверное, только в 23-м годе, как бы я был не оптимист, я разумел, что это коли и будет, то не худко. А лишь я как бы разумел, что 60 года конца своего термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишу, что это должно сдариться худко, то в 23-м как бы я разумел, что нет, худко не будет. Ой, ну самое тяжкое, что было? Не, ну самое тяжкое, это разумеешь, что дома дети. У меня завсёду была совесть. Не было такого, чтобы там меня там...
3: Позбавляли,
4: да. То есть как бы там было только с початку, что никому из экстремистов не давали там спотканию. То есть первое мое споткание здарылся прикладно в развод, после коли я приехал в колонию. Потому что с початку вовремя никому не давали. Потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть как бы там письма писали, давалось. То есть я не ездил в ШИЗА, там, амаль. То есть был, как бы, вовремя там было немало дзен, вовремя, но с початку этого не было, супроть меня. Ну, поэтому, ну, просто разумение того, что да, что там, как бы, жонка одна, там, дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними, то и то только если я дозвонюсь, если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну, и первая встреча на споткании, это, да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, раз в полгода у меня были споткания, прикладно, как бы, каждый раз развитывался, это, да, тяжко.
3: Вы все экстремисты, у вас так само желтая бирка,
4: да,
3: была, так?
4: Конечно.
3: Там были межевания, сдается, и на вот у посылках, там, чем были обмежевания?
4: Угу. Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашая, что на тебе треба не як надавить. Максима ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевания было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у ИК-3 на Визбе. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы не водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, просовать, а учиться нет. Это не для вас.
3: А мовы
4: дозволяли
3: вам?
4: Да, мовы дозволяли. Это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы. Вот там, что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать по себрам, только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там не лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, у СИМ можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя ходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, у Гоголя там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отшуваешь, что ты инши, удренным, и тебе от этого горше становится, то, как бы, для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего слёга яны такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там, там и там обмежевывают, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
3: Я разных привязаний записывала. Да. Некоторые мне казали, что, например, як ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает и каже, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажучи, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули. Тогда, кажется, больше нормально сидела. Коли кто-то там потребовал на вот неких там выконаний по законе чагости, то, конечно, тем створали умовы. И некоторые казали, что мы сгаджались, потому что разумели, что у нас там семьи, что лепше спокойно отсидеть, как проблем там неких не было. Вам пропоновали такое так само? Там,
4: вот. Лично мне не пропоновали, а лишь я уже не помню, кто доводил это правило. Максима иншие там активисты, иншие зэки, какие там працуются на администрации, да, то есть, ну, было зразумело, да, что ты там, как бы, не треба там размовлять, вельми там гучно там по политику и так далее. А лишь я так не могу сказать, что я там себе там мозг обмежевал, да, то есть мы разумели, что там, коли там у тебя найдут там нечто там, будь ты будешь малевать там бело-червоно-белый флаг, то это все, ты потом поедешь в ШИЗА, и это будет надолго. Коли ты там где-нибудь там напишешь «Жили Беларусь», там, то так само отрываешь там, ну, это разумели, как бы, ну, этого не робили. А лишь, например, то, что там показывают там по телебашу ненавидно. Мы глядим и размовляем об этом, да, то есть, коли началась война, мы глядели и размовляли там об этом. Зразумело, что мы размовляли об этом не так, что, типа, о, Россия, там, как бы, круто, да, то есть, мы, типа, что я наробить? И, типа, все, ну, у дренном сенсе, да, ну, мы об этом помеж собой размовляли, мы разумели, там, там были такие, с кем не треба было об этом размовлять, потому что, ну, яны, максимум, там, потребляют, там, Россию, там, об этом, кажется, а почему не им размовлять, там, там, с пеной у рта, там, доказывать ему, что я не прав, как бы, ну, на во что, да, там, это не треба, да, помеж собой мы размовляли, там, ведались больше, и все новины. Поэтому я не могу сказать, что там было все так, да, то есть, как бы, мы ведали, что администрация не любит, когда там, об кимсте пишут, да, например, как бы, вельми такой очень знаменательный момент, когда там, Максим Знака, там, вышла его книга, и он поехал там по КТ, и там просидел там больше за 3 года там по КТ у выника. То есть, как бы, просто потому, что его личность, скажем так, всплыла на поверхность давно. А лишь у меня был такой выпадок, что меня так само покликал один из начальников администрации там и показал мне там где-то там на неким сайте, не помню яким, статью про меня. То есть о том, что там я сижу там в колонии, что меня там увогули там постоянно там катают у ШИЗА, что я не могу там полетелефоновать до дому и так далее. То есть это была глобально неправда.
5: Это реально не было такого, кто да. Все написал?
4: Да, это кто-то написал, а лишь такого не было. То есть я на той час, как бы, у ШИЗА был один раз на 3 суток. Как бы, усё. То есть я за всё не пропустил ни водных звонка, то есть никакого тиску на меня не было. Я потом, ну, просто, как бы, сидел, как все нормальные хлопцы, да, то есть, как бы, все звычайные хлопцы.
5: А это как там был этот артикл, вам сказали?
4: Мне показал начальник, да, это артикл, да, то есть я прочитал, и я даже скажу, ну, говорю,
5: то есть журналист взял вас такую неприятную информацию.
4: Да. Я не ведал. Откуда это, мне кажется, это было лето 23-го года. Вот, ну, я кажу, что, говорю, я не сгоден с этим. Это же хлусня, кажу. Говорю, давайте напишем опровержение. Mm-hmm. Я говорю, я сгоден написать, потому что, говорю, я супрать хлусту такого. Ну, как бы, и все, и ничего не было. То есть, и он, как бы, выслухал меня. Может, Максим, и он поглядел, что я нормально драковал. Абы на это выпадок. Ну, и ничего мне не зробили, Брэнна.
5: Вам пропоновали писать так званую помиловку, но помилование? Нет. Ни разу вы не писали?
4: Нет, то есть, ни разу.
5: Не... А чекали вы, что вы выйдете?
4: Нет, я чекал, что худко выйду. То есть, например, когда в 24-м году обшим, как бы, мало кажут, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там, как бы, будет там некие там торговля с людьми, да, да, еще не было, то есть, тогда выпускали там не вельми шмат, там, пытается, там, по 30 человек, там, раз, там, 2 тыдни, не знаю, выпускали, вот, а лишь выпускали, да, только тех, кому приехали, кто сходился написать прошение о помиловании, да, то есть, ко мне никто не приезжал ни разу, ну, а лишь, ну, моя позиция была такая, ну, тот момент, что треба признать вину, то есть, как бы, я был не сгоден, я был бы максимально сгоден, как бы, написать, коли была бы некая гарантия, что, как бы, мне выпустили, да, то есть, как бы, а так просто признать и сподеваться, что тебе выпустят, ну, это не было, скажем так, супрость моих моральных правил, то есть, да, то есть, я разумею, что это махчимость выйти, я ж, бумага, да, вы все стерпите, это же будет ведомо, что я написал там, ну, под тиском, то есть, как бы, я сижу, как бы, у меня иншего махчимости нема, да, коли там уже так отрымалось, что у всех, кто пишут, у всех выходят, ну, то у другой половины, там, у осени, и там, у зимку 24-го года, это было именно так, что у всех, кому приехали, и кто написал прошение о помиловании, у нас была такая информация, у всех выпускают. То тогда, как бы, да, в этом выпадку есть некая гарантия, как бы, я бы максимально, как бы, сгоден написать. А лишь никто не приезжал, ни в 23-м, ни в 24-м, ни в 25-м, ни в 26-м годе. Просто было так вот. Навык не только не просили написать прошение о помиловании, просто поразмовлять, как бы, никто не приезжал. То есть, как бы, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
5: Как вы довязались, что вас вызволяют? Вам одразу сказали, потому что я записывала шматлики, что кажут, ничего не казали, то бок збирайся за речами, куды, что. Вы ведали, что вас уже выпускают?
4: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали там, где, не еду я откуль, как бы, там, сотрудники МВД. Вот, с ними размовляли, и была такая думка, что худше всего выпустят ты, с кем размовляли. Вот, а ты, с кем не размовляли, и худше всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают. Уже там приезжали до всех, кому хотели, до всех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час, спочатку пошел на працу, с працы пошел мешать. С мешать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у других отрад Максима переведут. Вот, але, как бы, я шел, докладно не ведая. Ну, и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там, по дороге, и он там кажет, там, каждый раз, когда рассказываю, я не думаю, у меня там голос прорывается, потому что хвалюсь, я знал, переживает. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, вот, и, как бы, да, я уже разумею, да. И он и испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Да, разумею. гэтаю. То есть это было вельми-вельми нечакана для меня. То есть как бы и увогуле, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не в Витебе, я вот на тот час уже был в Могилеве. Меня вызывали из Могилева. Я не разумел, почему тут только два. Почему только я и он? Ну, так я сидим, машина, зараз я еще кого-нибудь приведу. Все, сидим, никого не ама. То есть вот это было неизразумело. Ну, нас тут на день мы уже разумели, что нас вывозят. Повязку на глаза навязали такую. Везли до Минска. Ну, а уже из Минска как бы, на границу мы уже ехали нормально. Там уже без наручников и как бы, ну, уже там нормально ехали.
3: Все хотели бы съезжать с Беларуси. И вот как это восприняли? Все ж таки у вас семья, дети?
4: Это такие спорный момент, что с початку кажется, что лучше застаться. Ну, потому что там и сябры, там и увогуле, да. Там и насколько нам было вядома, что ты люди, якія там выйшлі, освободзіліся там по памілаванню ці не по памілаванню, і там сядзяць там і нічым не цікавяцца, просто там праца, дом, праца. То есть, ну, іх амаль не трогаюць. Яны там ходзяць там раз там у два, у три, там у чотири тыдні там адмячаюцца там у міліцыі. Іх там асабліва там ніхто не чапае, то есть мы первыя там 2-3 месяцы к ним могуць прыходзіць там правіраць іх дома. Ну, потым как бы амаль не прыходзяць, то есть как бы, ну, жывуць сапраўдным жыццём. То есть как бы так як я не тэрарыст, а толькі экстрэміст, то есть мне там никаких там забаронов, окромя выезда там с краины, лучше всего бы не было. То есть я разумею, что да. А лишь мы разумеем, что когда нечто здарится в Украине, так и знову такое, то могут вовле прийти до тебе и просто без всяких причин как бы забрать знову. И вот, ну, например, как я доведу их вот этого хлопца, який со мной сидел у ИКТ, такой Никита Дранец. Вот. Это был такой просто хлопец, якому ничего не было цікаво у вовле. Не у сенсе политики. Там. Ему было цікаво посмотреть какое-нибудь аниме, как я его показывают по телебашению, да, ему было цікаво читать книги и малевать.
3: И это... он трапил за кран.
4: И он как бы состоял у него в кимшате, его вылечили в итоге анархистом, как бы дали ему 5 годов, хотя в угле нормальным анархистам там давали там по 15, то есть как бы, вот, как бы, и только доведался об том, что ему накинули аж 411. 411 это за то, что ты с ГОСТом, да.
3: Подпарадковываешься, да, да, администрация.
4: Да. Я его ведаю, то есть это не про его, то есть и он грабил все, да, все что треба робить. То есть не могло быть такого, что он как бы там, ну, его перевели в иншую колонию, как и меня, видимо. То есть немогчимо такое, что, чтобы он изменился, чтобы он там перестал малевать, там, пошел там вести некие политичные размовы, там, не подпорядковываться там правилам и так далее. Просто яны так вырашили. Яны вырашили, что ему треба накинуть еще год. А на во что тогда жить в такой краине, или то есть вырашить, что тебе треба зараз посадить себе снова, ну, как ты со мной. Это было все так же, так само. Просто некто решил, что треба его закрыть. Там, закрою его, там, отсядись, и так, а мне добро там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, когда вот это разумение приходит, скажу так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли. Дрена, что без паспорта, да.
3: У вас уже документы же есть?
4: Ну, да, нет, зараз документов нема. Это, да, это не худко робится. В огле у Литве это робится значно худшее, чем у Польши, насколько я ведаю. А лишь это там не двух-трой ден. Там, ну, до полгоды это может, как я бачу, по хлопцам. То есть не все те, кто, например, вышли у Снежни, еще отрыбали, как бы, вот этот документ.
3: Двух вам еще допомагают, вы же не можете не працевать спокойно.
4: Ну да, да, да, да. Да, вот мы цікавились, а можем ли мы там пойти на некую подпрацовку, да. Ну, нам кажут, да, вы можете пойти, але это на ваш там страх, потому что, коли там будет там некая там проверка, и вызначится, что вы працуете нелегально, то это потом машина будет, скажем так, причиной, как бы, против вас заявить некую там, на вот, административную справу, и это дрена скажется на вашем дальнейшем пребывании здесь. Да, там нам добро помогли зараз в початку, как бы, на первый месяц там жильем, то есть дали гроши, там, хапая на ежу, там, дали вопротку, ну и медицина, то есть амаль уся. Я не ведаю, накольки уся, лишь там зубы робятся и обследование зарабили, мне по обследованию ничего пробить не надо. Коли бы треба было там какая-нибудь дорогая там операция, максимум я бы сутыкнулся с некими обмежеваниями, але покуль что все добро. Ну, то есть, покуль я просто чекаю документы, что вы дали робить, как бы, неведомо.
3: Дякую, великий.
2: А вы прослухали публицистичную передачу «Мы бачим». З вами была Тетяна Смоткіна. А гостем программы был былый политв'язень Кирилл Казей. Дякую всем за увагу и до встречи на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
1: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».
0: Радио «Рация». Мы разом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календар сегодня 2 червеня. У такі ж день 1961-го народился Дез Кадена. Американский музыка был удельник гурта Black Flag. Миновито Black Flag оказали великий уплыв на сучасную панк-культуру, з'являючися засновальниками нового музычного керунку хардкор-панка. У противагу коммерцийной музыцы, якая отрымливала подтримку буйных компаний, осветление у разностайных часописах и на музычных радиостанциях, Black Flag принципово отмовлялись от усяго гэтага, таким чином заклавши основу новой панковской субкультуры. Культуры DIY, do it yourself, зроби гэта сам. Таким чином музыки не залежали ни от одной коммерцийной организации. Что тычется Деза Кадены, дык яму пашчастіла поудельничать у записи дебютного альбома Black Flag Damaged 81 года. Альбом стал классикой хардкора и панк-рока у целым. У 2003 годе часопис Rolling Stone поставил его на 340 место у списе 500 найвялікшых альбомов усіх часов.

Вельми люблю ходить на концерты белорусских групп, белорусских выканавцев и снимать видео на этих концертах. Пошла сидеть у хачи и там закидывать это у интернет. Тут справа в том, что мне и эта работа подобается, так само думаю, есть потреба, бо не шмат есть концертов как раз белорусских выканавцев у интернете, до того еще с добрым звуком, бо я, как Лукаш, все ж таки головным чином звертаю увагу на то, каков звук был. Jakości normalnej, a nie jakości z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy jakiś koncert odbywa się. Nawet taki wzorek suświetnych do domów.

0: Тепер ПЛ. Польская музыка на белорусском радио Рация.
1: Добрый вечер. За микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радиосустречи в рамках программы Тепер ПЛ. На пераде амалгадзіна с польской музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Выслушаем нескольких песен на початок с диску на пудла друг формации Кабанос, а затем новые треки с кружевки от формации Мисловиц. Диск має заголовок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые твори, два, здається, чи три?
3: Я принес три твори, один из них это узгаданный уже званы, а працовка добра ведомого хиту группы Кордон. В принципе, это не ось полные твори, бо это ось два проекты, які ёсць у фазе продукции. Я принес то, что уже ёсць готовым. Один из проектов это ёсць белостоцко-американский проект. Калісьці у интернете мне удалось сустрэць человека, які эмигравал в Злучаныя Штаты Америки, это Фёдар, и он там уже сидит гадоў некалькі десяток, можно сказать. И он даспал мне одну со своих песен. Это песня белорусского эмигранта, якая записана в вельмі кепской якасці, але песня сапраўды файная. И он попросил, каб я зрабіў аранжы да гэтай песні. А он в Штатах допиша гитары и свой шпев. Я принес как раз адрезок этой песни с аранжами без гитар и с моим шпевом, как он, Федор, как ведал, как дописывать. И тут замалунок этой песни будет вельми подобный до этого кшталту уже выникового, кончаткового. Хотя думаю, что Федор может там намешать кирху со своими гитарами, потому что он соправдный мастак гитары. И совсем недавно пришел до меня мой шабар, который выступал в группе Saint Hill Белостоцкой, запропоновал, как мы сделали супольно песню, которая будет проспевана на польской и на белорусской мовах. Это так само мешанка сучасных зрухов музычных, как ты уже говорил, хип-хоп, рок. Ну и czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko że stworajca, dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, tu nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewajem pra Białorusa z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie prażywał, chociaż Białorusem, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczne u mas mediach, albo czuje pra Białorusa, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlałem swoje меркование на кон сегодняшней Беларуси и белорусов.
4: Но мы тогда усед, мы тогда палали, а Степ мог просто обижать с репортерскую, с диктофоном артистов, потом он бац, працуя в организации, потом он мог там подменить где-то там на выезде, где что там допомогши по праце, коли, например, ну, я працевал как ведущий долгий час, басы раз, два, три, и он просто был ведовцем. Некие басовские импрезы в осень, которые проходили тебе весну, он был ведовцем, это он за все это был энергия.
3: Я звернулся до группы БН, каб знять их концерт на басовище полностью, они такие здивленные были, и до речи выявилось, что они в ogóle не мають ніякого концертного ролика, коли йде про увесь концерт. И думаю, что шмат гуртов з Білорусі не має такого фільму, якому амаль година, де зняти увесь концерт з доброю якістю звуку. Я не просто не чекали, что приедуть на басовище, ще ніхто запропонує, каб зняти їм відео з этого концерта, де ще безплатно, бо ось такое меркование, что коли нечто хочешь иметь, то треба за это заплатить. Мне здавалося, что може БН скажуть, а заплатишь нам, то здымай и замещай это на Ютубе. А БН напевно думали, ну так, напевно не, никто нас не здымет, покуль им не заплатим. И так крыху думаю, что сами я себе обмежовываю.

Белорусская радиорация так само новины прогучать на нашей хвале напереди не в забаве. Былого сотрудника КДБ затримали по вертанне с Польши. Что там отбылося, меж іншим мы расповедим напереди. Рыженко обмерковал ситуацию супроти белорусского калию с керником харчовой организации объединенных, наций. Про что там была, меж іншим размова. Мы гляды іншая тема на нашей хвале. Обязково напереди. Закранем не в забаве на початку наступной. Кадину на винах.

0: лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе. Тільки тебе.
1: Радіо «Рація». Сім'ятичи. Кобрин. Високає.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Так само чергу витиму зараз за краньом. Були політв'язник, створальник банок бутилок Андрій Жук разом з партнерами запустив у Варшаві нову Бьорську пляцовку. Завтра 30 червня там відкривається літня тераса. Про івент у Варшаві, комунікацію з поляками та планами на життя Андрій Жук розповів Марині Савіцькій.
4: 3 червня відбудеться мероприємство тут у вас. Що це буде?
5: Це буде офіційне відкриття літньої тераси, на якій ми попросили виступити мерію. Будет концерт джазовый вместе с саксофонистом. Вход свободный. Она будет петь на улице. Здесь такой тихий дворик. Думаю, что будет прикольный звук звучать. Поэтому посмотрим.
4: Что планируется ладить тягом усяго лета, минавито, на этой пляцовце?
5: Через 2 недели стартует чемпионат мира по футболу. Мы очень хотим вести здесь трансляции из Америки. По четвергам мы очень хотим попробовать поработать с устрицами. Может быть, будут живые выступления каких-то белорусских, польских музыкантов. И пятница вечер, суббота днем, выступление диджеев.
4: Те могут музыки до вас звертаться со своими новыми некими?
5: Да. Слушайте, мы сейчас ведем переговоры с Андреем Бондом. Он возьмет там под свое руководство расписание артистов. 100% можно писать. Будем разговаривать. Мы открыты для диалога.
4: Несколько месяцев уже эта пляцовка Брио працует тут у вас. Что можно сказать за этот час? Насколько она запотребована сярод белорусов?
5: Идут белорусы, идут очень много туристов. Это туристическая улица. Мы готовим утром завтраки, потом вечерняя посадка, коктейли, вино, закуски. Поэтому белорусам нравится, украинцам нравится, полякам нравится.
4: Час от часу белорусы тут так само открывают разные свои плясовки, пабы, бары и так далее. Але про час они закрываются. Ти знайшли вы отказ для себе на питание, каким чином працевать, что робить непосредно для того, как плясовка протягивала свое життя?
5: Ресторанный бизнес сам по себе тяжелый. Плюс мы приехали в эту страну, мы все-таки мигранты. Нам вдвойне тяжелее запустить какой-то проект. Единственное, большой совет я могу дать, это пахать, пахать, еще раз пахать, доказывать, что мы можем готовить какой-то продукт. Нужно удивлять людей, работать с сервисом, работать с качественным продуктом. И должно все получиться. Но нужно много работать, пользоваться инструментами. Google, Instagram, Facebook, реклама.
4: Что со страу? Что с ежа корыстается наибольшим попытом у вас тут?
5: Завтраки очень популярны в Польше. И поляки, и туристы, и вообще европейцы любят завтракать. И в последнее время я замечаю, что и белорусы подсели на это. Я сам не завтракаю, но люди очень любят яичницы, poached eggs, там разные сырники, как обычно для наших ребят. Холодник сейчас с приходом жары набирает популярность.
4: Ці сустракалися ви коли-небудь з питаннями від поляків, кшталту, а чому білоруси менавіто тут у нас у Польщі розмістилися?
5: Мені кажется, що ті гості, які ходять в мої заведення, вони дуже кайфують. Вони отримують класний сервіс, вони отримують класний продукт, і вони дуже раді, що ми тут з'явилися, і ми дали їм там пінок, щоб вони розглядали нас як достойних ребят, які знають, що роблять. Ми принесли сюди якісь свої видіння, ми принесли сюди немножко сервісу, тому що во многих польских заведениях, к сожалению, отсутствие сервиса сказывается очень и очень печально.
4: И на завершение, давайте еще раз повторим, что 3 червня у вас тут будет импреза, что где, коли, у кольки проходит для того, как все поспеть убачить?
5: Сбор гостей 18-18.30, мэри должна быть где-то в районе 19, попоем, попьем игристого, попьем наши вкусные коктейли, ну и повеселимся немного.
4: Как собираетесь смагаться с натолпом?
5: Посмотрим. Есть опыт проведения таких концертов в Мінську, к сожалению, негативний, но я надеюсь, ніхто нас на сутки не посадить.
3: І тут накрають цілу історію. Андрія Жука затримали у Мінську у бари 3 жнівня 2022 року, після того, як там виступила Марія Герасименко з піснею «Підтримку України». На наступний день після концерту прийшли перевірки санкцій, після йому призначили 2,5 роки хімії. Його визволили у залі суда. Дане керування місця відбування покарання йому отрималося виїхати і релокуватися.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Силовики погрожают криминальным переследом своякам студентов Европейского гуманитарного университета. Незалежные профсоюзы и правооборонцы закликали не изменять тиск на режим. Белорусские фехтовальщики допущены до международных споборництв с держсимболикой.
2: У студента Виноволева-Йовская.
3: Супрацовники силовых ведомств погрожают криминальным переследом своякам студентов Европейского гуманитарного университета, поведомляя правооборонный центр «Весна». Про это наупрост кажут силовики. Коли их дети не отличатся с Европейского гуманитарного университета, то по криминальной справе будут затриманы свояки студентов, отзначают правооборонцы. По воде их звесток 2 червеня по всей Украине проходят пиратрусы и допыты у людей, якія неяк датычныя до университета. Каля 100 студентов покинули университет после признания его так званой экстремистской организацией, поведомил ректор университета Вильюс Шадаускас. И он не выключил, что эта личба не кончатковая и может повеличиваться. Так само супрацовники супрацовництва с ЕГУ спынили 2 лектора и частка IT-специалистов, которые працевали в формате частковой занятости. А у Женеве открылась 114-я сессия Международной организации працы, на якой снова обмяркуюць белорусское питание. 6 червеня удельники сессии разглядят ситуацию с правами працовных у Беларуси, выступить был и политвязень Александр Ярошук. Сессия протягнется до 12 червеня. Удел у дискуссии у Женеве прийме и официальная делегация от Беларуси, якую по воде заявки узначалить Лариса Бельская, представник Беларуси при отделении ААН в Женеве. Сярод представников продержавных профсоюзов Беларуси у складе делегации так само значится старшиня Федерации профсоюзов Юрий Сянько. 6 червеня на сессии выступить один из лидеров незалежных белорусских профсоюзов Александр Ярошук, якого ранее обрали сябрам администрационной рады Международной организации працы. У листопаде минулого года администрационная рада МАП сярод іншага запатрабавала ад улада ў Беларусі вярнуць пашпарты ўсім вызваленым стурмам лідарам і актывістам незалежных беларускіх прафсаюзаў, у тым ліку і Ярашуку, але гэтае патрабаванне рэжым Беларусі не выканаў. А Международная федерация фехтования дозволила спортсменам с гражданством Беларуси и Российской Федерации удельничать у споборництвах под своей эгидой с державной символикой. Организация поведомила, что дозволено будет выкористание национальных аббревиатур, стягов и гимнов. Обмежавания сдымаются, починаючи с чемпионату света, который пройдет у Гонконгу 22-30 липня этого года. Заявляется, что принятое решение адлюстровывает прихильность организации основотворным принципам Олимпийской харты, включающей недискриминацию, ровное обыходжание и универсальность спорту, а так само метам и принципам, выкладенным у статуте. 7 травня выконкам Международного олимпийского комитета заявил, что больше не рекомендует какие-нибудь обмежавания на удел белорусских спортсменов, включающие команды у споборництвах, которые проводятся международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий. А в Варшаве выступить белорусская спевачка была политзняволеная Мэрием Герасименко, якая была затримана после концерту у мянским бары «Банки бутылки» за выконание песни Океана Олзы «Обними» у подтримку Украины. Теперь же почутие живцом можно будет на ивенте у белорусским «Бистро Брио», партнером якого является Андрей Жук, створальник тих самих банок бутылок. Так само были политвязень. Про ивент у Варшаве 3 червня он каже
4: Это будет официальное открытие летней террасы, на которой мы попросили выступить мэрием. Будет концерт джазовый вместе с саксофонистом. Вход свободный, она будет петь на улице. Здесь такой тихий дворик. Думаю, что будет прикольный звук звучать.
3: Початок подеи у 18 у Варшаве. Увоход на мероприемство свободный. А больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На рэгзаму паранішаму месцамі ходзяць крушаць дажджы на вараніцы, але збольшага яны адыходзяць у заходнюю частку Польшы, у цэнтральную частку Польшы, так дакладней, лепей сказаць. Температура паветра зараз плюс 22 ў Лідзе дыха, Рудні, 17 ў Беластоку дыха, 19 ў Ваўкавыску, паміж Ваўкавыскам ды бліжэй да мяжы з без Польшы, там можа быць зараз навальніца ў гэтыя хвіліны, 19 ў Берасці, 20 ў Кубрыні ды 19 ў Пінску ўначы чакаем плюс 10-12, без істотных ападкаў, дарэчы, ўначы. Гэта значыць, што па крысе грэх хмары будуць на захад адыходзіць. Ўначы на тэрмометрах плюс 10-12, вецер паўднёвы ды парывы да 14 метраў за секунду. Парывісты вецер, дарэчы, захаваецца з намі аж да канца гэтага тыдня. Атмасферны ціск каля нормы, і ён такім трымаецца, ўначы пачне паступова расці. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі ў гэты аўторак быў Улады Гриневские. Доброго вечера. Завтра так само состранимся.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко погражає Арменії. Каже, що громадянам країни треба бути вельми акуратними, каб не повторилося те, що здарилося в Україні.
2: Лукашенку, як близькому сябру Путіна, так само не подобається, що країна обирає європейський шлях і що парламентські вибори, які пройдуть на ближайших вихідних, гэта тільки підтвердять. У гэтым переконаные аналітики.
1: Про те, як до погроз Лукашенка і Путіна ставяться у Арменії, як країна рыхтується до виборів і чи сапраўды Росія для її більш не популярний союзник, нам розказав армянський політолог Орех Качинян.
3: Я вам честно скажу, в Армении эти выборы воспринимаются следующим образом, что вот президент Беларуси сейчас работает на двух работах. Одна – это президент Беларуси, вторая – неофициальный пресс-секретарь президента России. Потому что эти угрозы не воспринимаются от имени Беларуси, эти угрозы воспринимаются от имени России и воспринимаются следующим образом, что вот есть вещи, которые Россия не хочет, не желает говорить Армении своим лицом, первым лицом, скажем так, и говорит это через президента Белоруссии.
4: То, что исходит из уст Лукашенко и Путина, да, это угрозы судьбой Украины. Что будет то же самое,

0: как в Украине, если армянец вернет на европейский курс. Действительно ли вот это чувствительный для армян вопрос, вопрос войны сейчас, в данный момент?
1: Ну, первое, у Армении нет общей границы с Россией. Это важный элемент. И второе, я бы сказал, что вот та риторика, которую вы слышите последние несколько дней, она все-таки больше связана именно с выборами и с желанием России повлиять на результаты этих выборов. То есть есть определенный накал такой страстей, такая громкие речи, скажем так, основной целью которых является повлиять на то, как люди будут голосовать 7 июня. До самых последних пор Россия этого не делала, потому что ее местные прокси делали за нее, скажем так. То есть вот все те заявления, которые вы сейчас слышите из уст российских властных структур, все то же самое мы слышали последние несколько дней от российских прокси в Армении. Но последний социальный опрос показал, что Пашинян набирает где-то 65% голосов. Это катастрофический сценарий, скажем так, для России. Поэтому что сейчас происходит? Россия просто повысила ставки. Она сама начала принимать участие в выборах в Армении. И вот все эти заявления про Украину, все эти действия, которые вы видите, вот эти торговые войны против Армении, да, коньяк, вино, минеральная вода, фрукты, овощи, зелень, это все, что было запрещено. На мой взгляд, это все связано с выборами. Это попытка повлиять на то, как люди будут голосовать, на то, чтобы они голосовали не за Пашиняна, а против него и за пророссийские силы. Возымеет ли это эффект? Я думаю, навряд ли. Во-первых, до сих пор во всех местах, где такие торговые войны велись, в общем-то, они имели обратный эффект, это первое. И второе, по-моему, они начали очень поздно, и обычный обыватель просто не успеет ощутить разницу, скажем так, их действий.
0: Господин Арек, а насколько вообще сейчас проевропейские настроения в Армении? Насколько вот за последних 2 года, с тех пор, когда мы с вами разговаривали, да, изменился все-таки курс в сторону евроинтеграции?
1: Ну, я могу вам уже просто в цифрах на этот вопрос, потому что есть социальный опрос на эту тему. Примерно 70% населения Армении за курс европейской интеграции в нашей стране. А наряду с этим, конечно, есть, значит, большие проблемы. Это зависимости Армении экономического характера, значит, энергетического характера от России. И вот работать над этими как раз-таки и предстоит. Позиция России состоит в том, чтобы не дать, скажем так, этой домашней работе состояться и попытаться заставить Армению выбрать как можно раньше, желательно сейчас. Позиция же Армении, насколько это возможно, чтобы выбирать пришлось как можно позднее. В этом состоит позиция Армении, чтобы иметь возможность, иметь время работать над, скажем так, своим домашним заданием, над интеграцией энергетической системы, экономики, над тем, чтобы армянские продукты были на одном уровне с европейскими стандартами. Для всего этого нужно время. И как раз именно поэтому я считаю, что правительство Армении сейчас заявляет о том, что оно не собирается выходить из ЕАЭС, оно продолжает свою деятельность, свою работу и привержено, скажем так, принципам и нормам Евразийского экономического союза.
0: На ваш взгляд, насколько долго вот может быть вот это пребывание в ЕАЭС, да, вот как может выглядеть процесс выхода из ЕАЭС, и это будет связано исключительно со вступлением уже с какими-то договорами с европейцами, да?
1: На этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу, потому что в Армении сейчас нет таких обсуждений.
0: Как вам кажется, вот пребывание в ЕАЭС, оно будет сопровождаться какими-то палками в колеса со стороны Путина и союзников?
1: Конечно, такой сценарий не исключаю. Я не думаю, что это будет тот же темп и тот же накал, который мы видим сейчас. Я считаю, что вот сразу же после выборов, 8 июня, мы с вами увидим некоторую разрядку ситуации.
0: И как она может выглядеть?
1: Если вы внимательно посмотрите, то все ограничения, которые до этого момента Россия ввела, имеют фитосанитарный характер. То есть нет ни одного продукта или ни одного случая, когда Россия бы вела значит, торговые войны или я знаю, там, по политическим решениям какие-то ограничения. Все они имеют фитосанитарный характер. Над каждым, скажем так, кейсом сейчас работают соответственные структуры Армении и России вместе. И, на мой взгляд, уже к 8-9 июня во всех этих случаях, значит, просто будет составлен протокол, что все, значит, фитосанитарные нормы находятся на удовлетворительном уровне, и экспорт откроется снова.
0: Я поняла. А если мы, например, представим такой сценарий пессимистический, что Россия отключает газ Армении, какие выходы, например, есть?
1: Сценария, чтобы Россия отключила газ Армении. Просто нет такого сценария. Сейчас даже вот самый такой катастрофический сценарий на то, что Россия деанонсирует договор с Арменией о особых ценах на газ. То есть там пересмотру подлежит цена на газ, а не сам, скажем так, фактор подачи газа. Нет такого сценария, и разговаривать-то, в общем-то, не о чем.
0: Как вообще в Армении относятся и граждане, так и политикум к тому, что Армения превратилась в арену такого геополитического соперничества России и Запада? Насколько это ожидаемо? И все-таки кто выиграет?
1: Ну, в принципе, это было ожидаемо. Относятся к этому в основном негативно, потому что считается, что ни в одной стране, где такое происходило, именно эта страна сама по себе не выиграла от этого, а только потеряла. И, в общем-то, все бы хотели, чтобы вот такого геополитического характера выборы в Армении не носили. Насчет того, кто все-таки победит, то сейчас последний соцопрос, который был 3 дня назад, показывает, что у партии Пашиняна есть все возможности собрать не простое, а именно конституциональное большинство, что означает 65 где-то процентов голосов.
0: А вот этот вот еще момент, который касается статьи Reuters, что Россия якобы собиралась ввозить армян из-за границы.
1: Такая возможность есть, я ее не исключаю, что Россия это будет делать в ближайшие несколько дней. Теоретически это совершенно реализуемый проект. На это нужно примерно 50 миллионов долларов по нашим подсчетам. То есть я вообще не исключаю, что такое попытается сделать Россия.
0: Но это не повлияет особо на результаты.
1: Но это повлияет, но с этими цифрами это повлияет на то, что просто у их ставленников будет больше голосов в парламенте и может повлиять на то, что Пашиняну получится собрать конституциональное большинство. Но все равно правительство будет формировать он. Аж в таком случае.
2: Гэта быў армянскі палітолог Арэх Качынян, які расказаў пра настроі ў армянскім грамадстве перад выбарамі і пра рэакцыю на пагрозы Лукашэнкі і Пуціна.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекта?
4: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
3: Права на аборт, где проходит межа помеж обороной плода и правами жанчыны.
5: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Згодна з аналітычнымі прагнозамі МВФ на 2030 год, масавае ўкараненне штучнага інтэлекту можа прывесці да істотнага росту глабальнага валавага ўнутранага прадукту. Аднак пры гэтым справакуе маштабны раскол свету і ўзмацненне няроўнасці як паміж краінамі, так і ўнутры іх.
2: Аналітыкі сцвярджаюць, што праз штучны інтэлект у развітых краінах скараціцца 60% працоўных месцаў. І, як гэта звычайна бывае, у выйгрышы будуць тэхналагічныя карпарацыі, у пройгрышы звычайныя людзі.
1: А якое месца ў гэтым сцэнарыі могуць займаць беларусы і Беларусь? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: МВФ прагназуе, што штучны інтэлект узмоцніць глабальную няроўнасць. Для Беларусі, дзе IT-сектар пераважае не найлепшыя часы за рэлакацыя. Гэта прысуд ці шанец на лічбавы скачок?
4: Ну, в любом случае, Беларусь, она как бы тоже, да, она не исключена из этого процесса, да, и того же внедрения искусственного интеллекта, и это будет происходить, безусловно, и происходит уже, становится популярным. И здесь вопрос, что это не то, чтобы войдет Беларусь или не войдет в этот процесс, она, как я уже сказала, уже вошла, и просто надо понимать, что есть определенные положительные моменты этого и отрицательные, естественно, моменты, определенные вызовы. То есть что говорит МВФ? МВФ, специалисты МВФ, они там провели, да, действительно, моделирование разных сценариев развития внедрения искусственного интеллекта. Причем это не то, чтобы сценарий на много лет. Абсолютно нет. То есть там они спрогнозировали до 30-го года. Но 30-й год уже не так далеко, да. И с одной стороны, выглядит все неплохо в плане того, что это подстегивает экономический рост, да, внедрение искусственного интеллекта. Потому что, вот, допустим, всякие рутинные процессы, они могут быть автоматизированы, происходить там без непосредственного контроля, да, жесткого со стороны человека. Вот. Но при этом, безусловно, существует ряд не то что отрицательных моментов, а именно вот вызовов для, прежде всего, рынка труда. То есть для развитых стран, где IT-технологии хорошо развиты, ну и, соответственно, искусственный интеллект активно внедряется, то последствия могут на себя ощутить 60% всех, ну, как бы профессий, да, которые существуют на рынке. Причем, то есть как для одних части профессий, это позволит еще улучшить, повысить производительность человека, ну и, соответственно, возможность повысить его заработок. Те люди, которые, например, заняты физическим каким-то трудом и в меньшей степени знакомы с искусственным интеллектом, они могут пострадать в большей степени, то есть, наоборот, этот разрыв вот в зарплатах, он, наоборот, может увеличиться. И это проблема, ну, не только для развитых стран, но и для развивающихся стран, да, где-то там вот МВФ говорит, что в развитых странах такими процессами могут быть затронуты 60% всех профессий, а в развивающихся 40%, да, ну, Беларусь это, ну, там может быть где-то посерединке, но в любом случае это очень большие показатели, даже 40%. И с учетом того, что прогноз относительно краткосрочный, надо понимать, это кажется, да, что вроде бы, ну, как это меня может коснуться, но на самом деле, безусловно, компании сами тоже думают об эффективности, и более того, если конкуренты, например, начинают внедрять искусственный интеллект, то и там компании, например, которые вы работаете, они тоже, соответственно, будут над этим задумываться. Вот, поэтому, безусловно, вот такие вызовы есть. Ну и сам МВФ, он призывает, да, страны, чтобы разрабатывать, как бы более активно, больше внимания уделили вот этим рискам, ну, соответственно, разрабатывали какие-то меры, политики, ну, например, по повышению квалификации людей, чтобы люди спокойно вошли в этот мир, да, искусственного интеллекта, и вот не возникло проблема роста неравенства. Более того, ну, можно сказать, ну, давайте, не надо нам этот искусственный интеллект, не будем, мы будем его ограничивать, да, то есть не будем использовать. Но дело в том, что тогда тоже плохо, потому что в этом случае, если мы не используем, а используем другие государства, то, опять-таки, скорость развития наша, она будет намного ниже экономического, нежели в других странах.
2: А ці не атрымаецца так, што праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі лічбавага каланіялізму, калі тэхналогіі будуць належаць прагрэсіўным Захаду і Кітаю, а мы станем таннымі спажыўцамі іх алгарытмаў? Працягвае Анастасія Лузгіна.
4: Ну, тут уже, конечно, сложно сказаць, как там будут развиваться конкретные ситуации, но риск того, что больше прибыли, так скажем, да, возможности получат именно не то, что страны, но прежде всего компании с крупным капиталом и высокотехнологичные компании, но это объективно, да, то есть такие риски есть. Вот. И исходя из этого, ну, можно, по сути, тоже можно предпринимать какие-то меры, чтобы не было, допустим, абсолютной гегемонии, допустим, тех же платформ, ограничивать, как бы, их, возможно, монополию в какой-то степени. И если мы там посмотрим, даже сейчас мы не говорим про искусственный интеллект, а посмотрим там на европейский рынок, тоже есть определенные ограничения работы крупных вот таких цифровых гигантов, там, типа Амазона, там, или других, да, вот таких крупных даже не финтехов, а бигтехов, вот на европейском рынке, для того, чтобы они не создавали такую неравную конкуренцию. То есть, по сути, безусловно, мы от этого никуда не идем. То есть мы будем все равно пользоваться там и технологиями, сейчас пользуемся там, и то, что предлагает Google какой-нибудь, да, там, или другие вот крупные, да, вот эти вот бигтехи, вот. Но опять-таки вопрос, в каких рамках они работают. То есть с учетом этого разрабатывается и цифровое законодательство регулирования таких площадок. Но опять-таки запрещать — это тоже, на мой взгляд, неверно, потому что такого рода технологии, в том числе и искусственный интеллект, они, безусловно, повышают производительность, работы не только компании, а в целом экономики. И здесь очень важное, но это уже другая, как бы, тема для разговора, то есть говорят, вот экономика знаний. То есть очень важно в этом случае, безусловно, вот готовить, да, людей, не только людей там, в университете, которые учатся, либо в школах, да, молодых специалистов. Но в целом, к сожалению, либо к счастью, на сегодняшний день мы вынуждены учиться всю нашу жизнь. Вот. И даже если мы посмотрим на тот же Евросоюз, есть программы, которые цели, например, там по одна из целей там это, чтобы работающие люди в трудоспособном возрасте, не менее там 60% людей в трудоспособном возрасте ежегодно проходило курсы повышения квалификации, то есть по всем, да, вот в целом, по стране, допустим. И это такие сложные достаточно вопросы, потому что, безусловно, люди сейчас работают дольше, да, то есть имеется в виду, выходят на пенсию тоже в более таком старшем возрасте, и люди в старшем возрасте, да, которые еще трудоспособны, они тоже как бы вынуждены идти, даже не хотят, они вынуждены повышать свои знания, и это надо, на мой взгляд, ну, как бы, чтобы это, на это была направлена государственная политика, потому что не всегда, естественно, там та же компания, ну, видит все процессы, которые происходят там на макроуровне. А это очень важный момент, чтобы не только молодые специалисты набирались опыта, но и чтобы люди уже с опытом, вроде бы уже состоявшиеся опытные специалисты, они тоже проходили вот курсы даже вот по использованию того же искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда, который там сформируется через 1 или 2 или 3 года.
3: Угу. Ну, у меня еще питание, как уже скончить эту тему на сегодня, так? Какие профессии в Беларуси опынутся под ударом у первую чергу? Вот, ну, мы уже поразмовляли, что треба учиться, треба там... нават перавучвацца, бо людзі, шмат хто з беларусу думаў, што дзяржаўны заказ абароніць іх ад аўтаматызацыі, так? А цяпер мы бачым, што свет вельмі змяніўся.
4: Ну вот, как ни странно, тут сейчас тоже такая бывает, есть бытует полемика, что вот скоро там все автоматизируется, и даже ну, часть айтишников даже перестанет быть нужна, вот, но при этом останутся нужны люди, которые там обладают навыками физического труда в какой-то области. Но на самом деле вот с использованием, приходом искусственного интеллекта, я не могу сказать, что это там произойдет через 3-4 года, но может лет через 10, когда действительно могут появиться и роботы, которые будут выполнять вот эту вот тяжелую физическую работу, либо рутинный просто труд. И вот в этом случае люди, которые заняты в рутинных профессиях, там менее квалифицированных, они как раз могут остаться без работы, да, то есть для них это будет больше проблемой, чем для остальных. Ну, по сути, даже без искусственного интеллекта мы постепенно наблюдаем эти тренды, что, например, те же продавцы, да, сейчас уже в меньшей степени нужны. Сейчас уже говорят о том, что тоже транспорт публичный, общественный тоже должен постепенно будет там как-то внедряться. Ну, я не говорю про Беларусь, но в целом, да, вот такой тренд идет по стран. В некоторых странах уже пробуют, что там без пилотов, да, без машинистов, там поезда, там автобусы, ну и другой общественный транспорт будет ездить. Поэтому вот эти вот такие именно профессии рутинного характера будут, скорее всего, вот автоматизированы. И на самом деле, как я уже сказала, эти процессы происходили, но с приходом искусственного интеллекта они могут просто ускориться еще.
3: Дякую велике вам. Я нагадаю, что у нас сегодня в гостях была экономистка Анастасия Лузгина, а у студии працевала Марыся Вайтовіч. Заставайтесь на Еврорадио.
4: Всего доброго.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
0: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Ліам Галагер стаў афіцыйным амбасадарам манчэстарскай дабрачыннай арганізацыі Brighter Sound, якая ўжо 25 гадоў падтрымлівае маладых музыкаў і спецыялістаў музычнай індустрыі. Разам з арганізацыяй фронтмен Oasis запусціў дабрачынны розыгрыш рэдкіх красовак Adidas, створаных у межах яго супрацоўніцтва з брэндам. Мадэль была выпушчаная мінулым летам падчас тура Oasis і імгненна была распрададзеная. У розыгрышы ўдзельнічаюць 135 пар красовак, у тым ліку эксклюзіўная японская версія. А ўсе сродкі з продажаў будуць накіраваныя на падтрымку праграм Brighter Sound, якія штогод дапамагаюць больш як тысячы маладым артыстаў развіваць кар'еру ў музыцы. Брытанская спявачка Чарлі XCX выпусціць новы альбом Music Fashion Film 24 ліпеня. У сацыяльных сетках артыстка апублікавала вокладку пласцінкі. Гэта чорна-белая фатаграфія, на якой зняты Джон Кейл, Марк Джейкобс і Мартін Скарсезе. На пласцінцы будзе 11 трэкаў агульнай працягласцю 30 хвілін і 5 секунд. Альбом ужо даступны для папярэдняй замовы. Раней стала вядома, што новы альбом Чарлі XCX будзе вытрыманы ў рок-стылістыцы. Цитата. «Танцпляцоўкі мёртвыя, таму цяпер мы робім рок-музыку», распавяла спявачка і ў інтэрв'ю «Вог». Верагодна, Клінт Іствуд завершыў кар'еру пасля больш чым 60 годзяў працы ў кіно. На гэта намекнуў яго сын, музыка Кайл Іствуд, падчас канцэрта ў Амінс. Цытата. «У мяне шмат прыемных успамінаў пра працу з ім. Цяпер ён на пенсіі, бо яму 95 гадоў. Але мне вельмі пашанцавала, што я паспеў папрацаваць з ім над некалькімі фільмамі. Гэта быў выдатны досвед», сказаў ён. Сам жа Клінт Іствуд афіцыйна пра завершэнне кар'еры не абвяшчаў. Яго апошні фільм у якасці рэжысёра, ён называецца «Юрор нумар 2», выйшаў у 2024 годзе і атрымаў высокія ацэнкі крытыкаў і гледачоў. На агрэгатары Rotten Tomatoes карціна набрала 93% станоўчых рэцэнзій ад крытыкаў і 90% ад аўдыторыі. Так што паглядзім, ці сапраўды 95-гадовы Клінт Іствуд выходзіць на пенсію. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле Белстату, у апошнія гады ў Беларусі робіцца ад 14 тысяч да 16 тысяч абортаў. Летась на тысячу жанчын прыходзілася 6,8 перарывання ў цяжарнасці. 4 тысячы жанчын хваляцца ў Мінздароўя, ад гэтага кроку ўдалося адгаварыць.
0: Так, у Беларусі пакуль дазволены аборты. Аднак дзяржава ў выглядзе псіхолагаў і бацюшак на перадабортным кансультаванні ўгаворвае жанчын нараджаць.
1: То бок, вось такім, падавалася б, бяскрыўдным чынам дзяржава ўмешваецца ў асабістае жыццё жанчыны. Але дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны? І чаму дзяржава мусіць падтрымліваць жанчыну, і калі яна хоча нараджаць, і калі не хоча?
0: Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Беларусь без Лукашэнкі» абмеркавалі блогер Александр Кнырович і юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
2: І зноў даведка, аборты цалкам забаронены ў 24 краінах света, там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Пры гэтым забарона, што вельмі важна, а яна не павышае нараджальнасць, гэта ілюзія, не ведаю, Качанавай ці некага, што калі мы забаронім цалкам аборты, то ў нас адразу жанчыны пачнуць нараджаць, не пачнуць нараджаць. Штогод аборты забіваюць 70 тысяч жанчын па ўсім свеце. І ў Беларусі аборты дазволены толькі да 12 тыдня, але ціск на забарону, ён узмацняецца. Мы бачым, як гэта ідзе ў прапагандзе кожны дзень абмеркавання. І дакладны кейс не з Беларусі, але з Польшы, дзе забаронены аборты, амаль забаронены аборты. Гэта Ізабела Шафнаур, полька, 21 год. Яна памерла ад сепсісу. Дактары ведалі, што яна памірае, але чакалі, пакуль памрэ плод, таму што закон не дазваляе дзейнічаць раней. Гэта прамы вынік забароны абортаў. І вось дзе юрыдычна заканчваецца умяшанне дзяржавы і пачынаецца права жанчыны на жыццё.
3: Права на жыць жанчына, як і любой чалавек, имеет от рождения до смерти, и оно нигде не заканчивается, чтобы где-то начинаться. Да? Доступ к безопасному аборту, может, тоже сейчас это будет для кого-то сюрпризом, но доступ к безопасному аборту — это часть стандарта права на жизнь. Это вот я говорила выше, да, про эвтаназию, что это очень многоаспектное право. Так вот, доступ к безопасному аборту — это тоже часть стандарта права на жизнь. Право на жизнь женщины. И право на аборт, оно лежит тоже на пересечении нескольких сфер и прав. Это право на жизнь, это репродуктивные права, это право на частную жизнь. Юридическая автономия, юридическая база права на аборт женщины — это автономия ее как личности и телесная автономия, мое тело, мое дело, да, то есть право распоряжаться своим телом по своему усмотрению и жизнью тоже, да, там иметь в своей жизни детей или нет. Но в противовес, да, встает как бы защита потенциальной человеческой жизни. И вот это вот, где, когда эмбрион, центральный вопрос, когда эмбрион может считаться человеком, здесь тоже как бы надо разделять две вещи. Во-первых, когда биологически возникает человеческий организм, это с момента зачатия, это научный, ну, homo sapiens, да, как бы таким образом происходит зачатие и возникает человеческий организм. Но человеческий организм — это не человек в плане личности и субъекта права, да, в полном мере. То есть поэтому мы говорим эмбрион. И это тоже известный спор, да, тут долго можно говорить, но нету однозначного ответа на это ни у кого, есть разные точки зрения. Есть точка зрения, которая в том числе придерживается, которая церковь и консервативное движение разное, да, и часть там философов о том, что человек уже является человеком с момента зачатия, соответственно, логично запрещать аборт по этой причине. Но в светской, скажем так, биоэтике, да, более распространенная позиция в том, что эмбрион не равен сформировавшемуся человеку. Он имеет, безусловно, тоже ценность, но его защита, она должна повышаться с тем, как он эволюционирует. То есть когда появляются там формируется нервная система, и очень важный критерий, когда он способен жить вне тела мамы. Да? И из этого часто выводится постулат о том, что ранний аборт менее проблемен и с медицинской и с этической точки зрения поздний более серьезен. Опять же, и для женщины, и с этической точки зрения. Право, что говорит, да, ни ЕСПЧ, ни ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не дают прямого ответа на вот этот вопрос, с какого момента эмбрион считается человеком. И у ЕСПЧ было тоже дело в 2004 году против Франции, где заявительница пыталась распространить на эмбрион свой право на жизнь. То есть произошло вмешательство по ошибке медицинское, и у нее произошел выкидыш, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что она хотела это квалифицировать как непредумышленное убийство, да, и распространить право на жизнь по Европейской конвенции. Так вот, что суд сказал? Суд не признал плод полноценным человеком для целей права на жизнь, да, но сказал, что плод однозначно заслуживает определенной степени защиты, да, правовой. ВОЗ вообще подходит к этому делу, она не решает этот вопрос. ВОЗ решает, подходит к вопросу абортов, во-первых, как к вопросу здравоохранения, во-вторых, исходит из прав человека, прав женщины, и для ВОЗ очень важно снижение смертности и вреда от небезопасных абортов. Вот что говорит ВОЗ. Да? И для ВОЗ, стандарты ВОЗ строятся на том, что просто золотое правило — это доступ к безопасному, своевременному, качественному аборту, который необходим для защиты здоровья и прав женщин. Да? То есть как бы и ЕСПЧ, и ВОЗ, они признают дискрецию государства в том, как государство определяет статус плода и в установлении правил абортов. Потому что в некоторых государствах, например, есть в Конституции записана защита жизни до рождения. там, Венгрии, например, да, но это не значит автоматически запрета аборта. Вот что важно. То есть европейская практика, в принципе, исходит из чего? Разрешение аборта на ранних сроках, но усиление защиты плода на более поздних сроках. Всегда есть исключения, опять же, да, даже где строго вот эта вот жизнь до рождения защищается, там все равно есть исключения, когда можно сделать аборт, этология развития плода, беременность вследствие преступлений наступившие, это опасность для жизни женщины. То есть права женщины, они не перестают существовать, если даже вы каким право женщины на жизнь, на безопасный аборт, он, оно, то есть это поиск баланса, да, то есть поэтому в этом плане защита плода и автономия женщины это всегда должен быть поиск баланса, даже там, где, как я уже сказала, защищают плод на ранних сроках.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Александра Кнаровіча з Кацярынай Дзяйкала. Яны размаўляюць пра аборты, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
2: Вы закранули пытанне рэлігійнае і маральнае, і ўвогуле, ведаеце, такое, мне падаецца, што гэта зноў вельмі істотна, ці можа ў заканадаўстве і ў суадносіны паміж чалавекам і дзяржавай мець дачыненне рэлігія і мараль. То мне падаецца, што гэта з іншай сферы.
3: Если мы говорим про светское государство, да, то в светском государстве религиозные аргументы не могут играть превалирующую роль. Но дело даже не столько в этом, а в том, что, в принципе, взгляды какой-то группы не могут определять правила жизни для всего общества в государстве. Почему? Потому что мы все рождаемся с человеческим достоинством, присущим нам от рождения. Мы все рождаемся свободными, и мы все рождаемся равными в своем праве реализовываться в обществе. То есть это равенство возможностей. Да, конечно, мы не все одинаковые, но равенство — это не уравниловка, как тоже многие неправильно считают. Так вот, мы все да, такие. И задача нормального государства — балансировать между свободой личности каждой из нас, интересами общества или между интересами двух личностей. И единственным мерилом в светском государстве, объективным вот того, что справедливо, является право. Да? И интересы, то есть, но при этом право должно учитывать интересы разных групп и все разнообразие общества. То есть поэтому национальное законодательство должно соответствовать стандартам прав человека. Там есть все ответы, как держать этот баланс. То есть, конечно, свобода может ограничена, но обоснована. То есть, если аборт противоречит чьим-то убеждениям или чьей-то религии, у этих людей должно быть право не делать аборт, они не должны стигматизироваться за это, их нельзя гнобить за это, они должны иметь возможность свободу высказывать свое мнение о своих убеждениях, но точно они не могут влиять на права мои, да, когда я не придерживаюсь таких убеждений. И у меня должно быть право сделать аборт.
2: Дякую. И остатнее питание в этой часы. Мне падаецца, што вось з пункту гледжання аборту беларускае законадаўства так дастаткова дакладнае. Ці патрэбны нейкія змены, ці яно можа застацца такім, як ёсць зараз?
3: Ну, здесь надо сказать, что, во-первых, те изменения, которые хотели принять, но не приняли, слава богу, да, они, конечно, существенно бы снизили качество его и этой нормы, да. И запрет абортов в частных клиниках, по-моему, там не полный был запрет, а после 20 недель, но я сейчас точно не помню, и сократить срок аборта по желанию, да, это все, конечно, полная ерунда. Что касается, как оно должно быть, опять же скажу, так же, как и с эвтаназией, наша медицинская система, как и правовая, вся требует реформирования. И поэтому, конечно, аборт по желанию должен быть разрешен. До какой недели — это уже вопрос, который должны медики тоже решать с учетом многих обстоятельств. Практика может быть разная. Самое главное, что должно быть, это восприятие медицинской системой права свободы выбора женщины. И здесь очень важно, что право на аборт и соблюдение прав женщины это не только вот сама эта норма о возможности сделать аборт. Да? Во-первых, это, понимаете, комплекс норм. Государство должно очень комплексно подходить к этой проблеме. И вот в регуляции этого комплекса норм у нас есть большие проблемы. Потому что, во-первых, это блок, касающийся контрацепции, это блок, касающийся сексуального образования. Это все часть вот этой вот политики, которая направлена на поиск этого баланса, да, между правом женщины и между защитой плода в том числе. Поддержка беременности и материнства, безопасная медицинская помощь — это вот, собственно, об аборте, да? Паллиативная перинатальная помощь и, самое главное, защита от принуждения. То есть государство должно защищать и от принуждения к аборту, и от принуждения к сохранению беременности. Потому что все вот эти уговоры «да подумай хорошенько, да ты потом не сможешь иметь детей», «да знает ли вообще твой там муж», ну и, короче, «а что он по этому поводу думает?» То есть у нас очень сильное, вот это точно советское наследие, вот это вот бесчеловечное давление на женщину, которая пришла делать аборт под эгидой как бы традиционных ценностей. Да? То есть современная регуляция доступа к аборту, она заключается в том, чтобы государство обеспечивало свободу выбора женщины и поддержку и защиту и в том, и в другом случае, и когда она хочет рожать, и когда она не хочет рожать. Да? Потому что, конечно, все эти консультации, они тоже во многих европейских государствах, они есть. То есть да, женщине важно объяснить последствия, исходя из ее, может быть, специфических медицинских состояний, но это не должно в манипуляции превращаться. И вот эти бабушкины увещевания, да, которые обычно часто наши гинекологи делают при консультировании.
0: Ви слухали юристку-міжнародницю Катерину Дійкала, яка потлумачила сутність абортів і реакцію на гета з боку держави і з пункту гліження права.
1: Гета була програма «Євразум» – щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
0: Кожний день ми розповідаємо про головні новини Білорусі і світу.
1: А сьогоднішній випуск скончений.
0: Бережіть себе.
1: Почуємося.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Добробыт и демография. Витаю, шановных слухачов. Демографы Европы и развитых держав Азии, что есть моцы, бьются званы. Коренное насельство фактично всех краин, которые лечатся как демократичные и заможные, неухильно с года в год скорочается. За последние 5 годов значно зменшилось насельство Японии. По воле выников веропису 2025 года в Украине теперь живе около 123 миллионов человек, что прикладно на 3 миллиона меньше, чем было в 2020 году. У процентах это снижение складывает около 2,5%. Отзначается, что колькость населения в Японии скорочается уже не первый год. Этот процесс протягивается с 2015-го, а именовито за последние 5 годов скорочение стало самым худким. У Полдневой Кореи и у отрозненной от тоталитарной Кимовской Полночной проблема народжальности стоит еще вострее, чем в Украине у заходного солнца. Дошло до того, что держава распрацевала отмысловые программы финансования молодых людей. Прикладом выдает гроши хлопцам, каб яны запрашали девчину кавярни и ресторации и могли заплатить за почастунок, каб хоть неяк стимулировать знакомства и сприять стосункам утворения паров. Але что нам далекая Азия, скажете вы, и будете иметь рацию. У микрорайоне Белостоку, где я живу, есть аж две ветеринарные лекарни. Что день там тлумятся люди своими гадаванцами, собаками, котами, хомяками, да иншими представниками четырехлапых. Не ведаю, кольки зарабляют ветеринары, але подается, что зараз гэта одна из самых прибытковых и перспективных профессий. Шпацируючи по парках на 10 человек с собачками, можно сустрець не больше одного с дитячим воском. И это в самой мощной католической краине, где большиня надалей декларуя себе верниками. Вы когда-нибудь бачили в европейской краине жанчину-мусульманку в хиджабе и с собачком на поводку? Напевно, не, бо звичайно этой жанчины оточенные тройкой-четверкой малых детей, что чапляются за спадницу. И тому ничего дивного в том, что неколи христианская Европа спокваля и последовно переутворяется в территорию, где про 10-15 годов уже будет переважать мусульманское насельство. Имя Мухаммед уже зараз есть наибольш популярным во всех великих городах Старого Света. За агульноевропейской политикой неконтролеванной миграции евразвяз уже зашел, коли не в суцельный тупик, то в темные змрочные завулки. Черговый теракт днями, здейсненный в Швейцарии исламским фундаменталистом, пополнил сумную статистику. Про это лечится некорректно казать, але фактично 99% всех терактов здесняют именовито исламские фанатики. Не индийцы и не белорусы, не китайцы и не грузины, а именовито представники исламистских групповок. Еще больше некорректно казать, что в Европе последовательно отбывается замещение коренного населения на иншародное, а лишь это именовито так. Днями канцлер Германии Мерц зробил заяву про то, что тягом трех ближайших годов домов повинны вернуться около 80% за маль 950 тысяч сирийцев, которые за последние годы опынулись на территории Немеччины. И он спосылался на одночасную отповедную программу Раду и помкнение часового президента Сирии. Однако многие политики раскритиковали эту идею, мовляв, это моцно ударить по немецкой медицине, где так шмат сирийцев працуют доктора и у обслуговывающем персонале. Цікаво, чому серед гэтых докторов так мало белорусов и украинцев. По программе доброхотного вертання сирийцев на родину покуль выехали только 3678 человек, запланованных на первом этапе 10 тысяч. Шматликие азиатские и африканские мигранты звыкли сядеть на социалцы и судовно отчувают себе менавито в европейских краинах. Так что ничего из этих программ отселения не отрывается. Еще в 1970-е годы был проведен эксперимент под названием «Мышиный рай». Мышей и пацуков смешали в идеальные умовы утримания и догляду. На первом этапе они интенсивно размножались, сталася, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. Спакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

Вельми люблю ходить на концерты белорусских групп, белорусских выканавцев и сдымать видео на этих концертах. Пошла сидеть у хачи и там закидывать это в интернет. Тут справа в том, что мне эта работа подобается, так само думаю, есть потреба, бо не шмат есть концертов как раз белорусских выканавцев в интернете, до того еще с добрым звуком, бо я как Лукаш все ж таки головным чином звертаю увагу на то, яка звук был. Jakości normalnej, a nie jakości z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy jakiś koncert odbywa się. Nawet taki wzorek suświetnych do domów.

0: Дорожне радіо ФМ.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 вересня 1973 года. А самой раніцы у неделю 2 вересня заповнялися месцы на святочно упрыгожаным стадионе «Гвардия» у Белостоку. Столица нашего воеводства примала гостей, якія приехали сюды, каб святковать традиционное дажинковое свято – центральные дажинки 73. На урачистость прибыли жанцы и делегации рабочих коллективов из усёй Польши, жыхары Белостока и воеводства. Пунктуально у 10 годины раницы на заполненном до апошняга места стадионе взнимаются бурные воплески. Это присутные витают займающих месцы на ганаровой трибуне представников найвышейших улад, первого секретаря ЦК ПАРП Эдварда Герка, старшиню Рады Державы Генрика Яблонского, старшиню Рады Министров Петра Ярошевича, членов партии, членов Рады Державы и Урада. На дажинковые урочистости прибыли так само делегации Коммунистической партии Литвы и областного комитета Коммунистической партии Белоруссии из Гродна. Присутничали так само представники дипломатичных плацовок, аккредитованных в Варшаве. Гучит мелодия национального гимна, а затем мелодия революционного селянского гимна «Коли народу бой». Презес Центрального союза «Сельга» с гуртков «Ежи Мачак» после привитания представников улад, жанцов и гостей оповещает открытие центральных дожинковых урочистостей. Фанфаристы у колоровых национальных уборах на трембитах распочинаются брадовую частку дожинок. Чувать спевы жаворонка, спевая певень, носить песню жанчина. Чувать працу тракторного мотора. На плите стадиона усё оживае. Гэта пробуджается вёска до нового дня. Гучить народная мелодия, а 300 особовых танцевальных коллектив танцует аберак и польку. С вуглов стадиона на плиту уваходят народные капелы. И знов чувать голос трембиты. На гэты раз оповещає я на уваход центрального вянка на чале дажинкового карагода староста и старощина. А побач сяляне передовики несут господару дары. Вянок наближается до середины стадиона. До ганаровой трибуны подходят народные капелы. С музыкой и народными припевками, как кажа обычай, запрашают господара дожинок на плиту стадиона. Эдвард Герек, Генрих Яблонский, Петр Ярошевич, Станислав Гуцва, Анджей Бенеш, Ян Грашковский, Юзеф Акуневский и Ежи Мачак сходят с трибуны. Мовкнуть капелы, а на стадионе раздается стародавняя песня жанцов «Плен несем плен». Это оповещение наибольш урочистого моменту дожинок.
3: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Білоруська радіорація. Рація.ком.
5: Зузулька! Раз, два, три, чотири!

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: стороны Латвии.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.